0: Patricia.
1: A sem Filmarinul, a tu ai Radio 6, vezi dese. Слушай радио 6 без 10, само в радио.